0: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭᱜᱮ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱᱵᱟᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱᱵᱟᱲᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱤᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱨᱮ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱦᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱦᱮ ᱞᱟᱹᱛᱤ ᱦᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱫᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱞᱮ ᱦᱩᱭ ᱵᱩᱰᱟᱹᱣ ᱵᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱞᱮ ᱫᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱷᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱨᱩ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱩᱰᱟᱹᱣ ᱵᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱛᱷᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱨᱩᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱠᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱮ ᱦᱟᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱱᱮ ᱥᱟᱨᱮᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱨ ᱥᱮ ᱩᱜᱽᱞᱤ ᱥᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱭ ᱩᱰᱩᱠ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱟᱥᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱤᱸᱥ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱮᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱩᱱᱤ ᱱᱟᱹᱨᱮ ᱜᱮᱫ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱹᱨ ᱜᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱢᱚᱡᱷᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱲᱤ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱮᱫᱟ ᱱᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱜᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱱᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱞᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱦᱟ ᱧᱩᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱮᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱲᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱛ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱫᱷᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱟᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚᱭ ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸᱭ ᱛᱤᱠᱤ ᱥᱚᱵᱚᱫ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱᱮ ᱟᱨ ᱛᱩᱯᱩᱭᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟᱭ ᱩᱨᱜᱩᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱟᱥᱟᱝᱮ ᱡᱚᱜ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱤᱛᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱪᱷᱟᱲᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱫᱚᱭ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ